Зірок. Рок-будильник. Зарядись настроение и стартирай день с песен.